0: для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Либерти-Сити.
1: Владивосток!
2: История из жизни.

0: everybody, this is Radio Vladivostok, bringing you top quality European culture. Kalinka, malinka, malinka, моя, hop, hop, hop,
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

Йоу, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Джи, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йоу. We gonna own this motherfucking city. Джи, все будет нашим.

0: Quality Music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Либерпуле.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Мьюзик!

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: Vladivostok FM Community Radio for Liberty City, bringing the Orange Revolution into every house in America. Music of Ukraine and Russia. Everywhere. Eastern Europe here in Liberty City.
1: Ты ходишь ниже белья по квартире моей. Я понимаю, лето жарко, но меня пожалей.
0: This is Ruslana and

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: This is Radio Vladivostok, showing you that capitalism won. The Cold War is over. Now everyone is free. Just like here, we are free to choose absolutely nothing and do precisely what you tell us, while a few people make all the decisions and have all the money. What were we fighting about all these years?
2: Ты ходишь ниже белья по квартире моей. Я понимаю, лето жарко, но меня пожалей.
1: The more you suppress people, the stronger the reaction will be. The greater the oppression, the bigger the explosion. The

0: Radio Vladivostok, bringing you top quality European culture. Kalinka, malinka, malinka, моя. Hop, hop, hop.
1: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером. Я...
0: Hey, you may not have heard Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We sing about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe

0: your new wild life in this new Wild West country. I'm wild and free!
1: Комьюнити-радио для восточных европейцев

0: this city. Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
0: I want the American dream.

0: Feet and the We Fool You. We take radio very seriously here.
1: Сколько стоит моя жизнь? Моя жизнь — это драма, моя душа несется ввысь.
2: Hello, this is Christina from Poland.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

Общайтесь, живите каждым мгновением. With Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте boss changing at the gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social wipe.

0: just maybe, I'm crazy. This is Ruslana, your wild DJ.
1: Ты не был, не думай о себе слишком. Твоя свобода, кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, осколина треснутой на зубах.

0: everybody, you're listening to Vladivostok FM. Music from the East here in the West, which is why we called it Vladivostok. Stuff from so far east, it's virtually west. You see, the earth is, I believe, round. Oh, I believe it's a joke.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Top quality music для Восточной Европы.
2: Are you crazy?
1: Сейчас в Liberty City.
3: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Джа, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Джа, все будет нашим.

Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим. Ваш

0: non Europeans here in Liberty City. Maybe you turn off your MP3 player and listen to something new. Go!
1: One day we'll run this country. Self-destruct system activated.
2: В один прекрасный день. И эта страна будет наша.
3: Вы слушаете радио «Владивосток ФМ».

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Серега!

0: Hello, Hull Beach! Hello, women! Buy an $800 fashion jeans while the world stars. Truly, we love Liberty City, but it's crazy!
1: Music from the homeland!
2: Give to Krakow, Budapest, Siberia, Moscow, Eastern Bloc,
1: Владивосток FM!
3: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
0: You are listening to Ruslana, and we are getting sentimental for home. I miss Carpet and Borscht, сыр, вареники, сметана. I wanna send greets to my mom.